0: Tokyo Pro Jordana VC4 leaving runway 270 240 with Alpha.
1: Plane China 334 Tokyo Pro runway 34 right clear via route of Tango arrival. This runway 10 flight will be 150.
0: Runway 34 right clear via route of Tango arrival. Runway 150 China 34.Tokyo Approach String 214, leaving the 10 Jet Bridge 150 by grid information alpha.
2: Listing 214, Tokyo Approach, runway 34 right, Delta Trump, Tango arrival.
0: Runway 34 right, Delta Trump, Tango arrival, Listing 214.
2: Listing 214,
0: Listing 250, Notch Wallet. This is 250, Notch Wallet, Listing 214.
1: When China 334, Recreate Director Venus, this is going to be a start.
2: Listing 29, Contact Tower, 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1